0: Реклама на казахском радио.
1: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Жаз жайлау, неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Доброе утро. 70,3% граждан намерены голосовать на выборах в Курултае. Казахстанский институт общественного развития провел телефонный опрос среди 1200 респондентов во всех регионах страны, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент. Полученные данные позволяют оценить текущий интерес граждан к предстоящему электоральному процессу. При этом практически не наблюдаются разницы в электоральной активности между городом и селом. Наиболее активная группа – это избиратели 46-60 лет. Готовность участвовать в выборах примерно на 10% выше, чем у молодежи в возрасте 18-28 лет. Запрет на фото и видеосъемку заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования. Накануне на 10-м заседании ЦИК сообщил о таком требовании к проведению предвыборной агитации в рамках кампании по выборам депутатов Курултая. Член ЦИК Лязат Суиндык отметила, что данная норма направлена на обеспечение свободного и тайного голосования, равных условий для всех участников избирательного процесса и самостоятельного волеизъявления избирателей. Кроме того, введены дополнительные требования к агитационным материалам. Теперь запрещено использовать материалы, изготовленные не для текущей избирательной кампании. В Курултайской области завершается подготовка к выборам депутатов Курултая. Для избирателей откроют 639 участков, а безопасность и прозрачность голосования.

40% членов избирательных комиссий уже имеют опыт проведения избирательных кампаний, что, как отмечают специалисты, позволит обеспечить качественную организацию голосования. К выборам депутатов Курултая подготовили более 8 тысяч мест для размещения агитационных материалов и около 4500 площадок для встреч с избирателями. Об этом сообщили на 10-м заседании Центральной избирательной комиссии. В ходе заседания заместители акимов столицы, областей и городов республиканского значения отчитались о подготовке мест для проведения предвыборной агитации в регионах. Председатель ЦИК Нурлан Абдиров подчеркнул, что с учетом высокой конкуренции в нынешней избирательной кампании необходимо предусмотреть дополнительные площадки для размещения агитационных материалов, особенно в мегаполисах и в густонаселенных регионах. Вооруженные силы США продолжают наносить удары по территории Ирана. По данным Центрального командования вооруженных сил США, атаки ведутся уже 13-ю ночь подряд. Целями атак стали командные пункты, места хранения беспилотных летательных аппаратов, береговые наблюдательные посты, а также объекты и средства военно-морских сил Ирана. В Конго число жертв вспышки лихорадки Эбола превысило 1000 человек, а общее число подтвержденных случаев заражения достигло более 2500. По данным Минздрава страны, нынешняя вспышка вызвана редким вариантом вируса Эбола, для которого в настоящее время не существует одобренных методов лечения либо какой-либо вакцины. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 465 тенге 74 тиена, евро 533 тенге 70 тиен, российский рубль 5 тенге 96 тиен. А теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в столице ожидается дождь 26 градусов, в Алматы осадки плюс 29. В Карагандинском Нагорске, Павлодаре 25, в Семее Кокшетау 27, Петропавловске, Жасказгане 29, в Кунаеве, Костанае, Талдыкургане, Таразе 31, в Шымкенте, Актобе, Туркестане 34, в Актау, Кызылорде, Уральске 36, а в Атырау сегодня 38 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казак Радиолары.

0: окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза, Казахстан. Светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: на Казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Казахстан из Вьетнама экстрадировали организатора крупного хищения бюджетных средств. Эти деньги были выделены на закупку оборудования для Центра судебной экспертизы Министерства юстиции. По данным следствия, на оснащение органов судебной экспертизы из республиканского бюджета было выделено более 10 миллиардов тенге. Подозреваемые вместе с бывшим директором Центра судебной экспертизы, руководителем департамента госзакупок и представителями двух компаний организовал схему по хищению денег. Примечательно, что стоимость оборудования искусственно завышалось в 3 раза, а для оформления закупок использовались фиктивные коммерческие предложения. Общий ущерб государству составил 2,5 миллиарда тенге. МВД предупредила граждан о фейковой СМС-рассылке о якобы зачислении абитуриентов в ведомственные организации образования МВД. Эта рассылка является фейковой и не имеет отношения к МВД. В настоящее время, как уточнили в ведомстве, приемная кампания еще продолжается. Все этапы конкурсного отбора не завершены. Окончательные результаты приемной кампании будут доступны исключительно в личном кабинете абитуриента после завершения всех этапов отбора и принятия решений приемными комиссиями. МВД призывает граждан не доверять подобным сообщениям, не переходить по ссылкам в них и не сообщать свои персональные данные. Колледжи Казахстана теперь смогут сдавать спортивные объекты в аренду в свободное от учебы время. Соответствующие изменения внесены в закон об образовании. Ранее такое право было только у общеобразовательных школ. Теперь после окончания занятий казахстанцы смогут пользоваться спортивными залами, бассейнами, стадионами и другими спортивными объектами колледжей. Доходы от аренды колледжи смогут направлять на содержание и ремонт спортивных сооружений, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, а также на развитие материально-технической базы. Казахстан занял 60-е место среди 193 стран и территорий в рейтинге человеческого развития. Это лучший результат среди стран СНГ и Центральной Азии, передает Тенгри Ньюс. Речь идет о докладе программы развития ООН за 2025 год, в котором использованы данные за 2023 год. Казахстан вошел в категорию государств с очень высоким уровнем человеческого развития среди стран Центральной Азии. После Казахстана расположились Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. По оценкам Всемирного банка, ущерб от 2 землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, превысил 19,5 миллиардов долларов. По предварительной оценке, затраты на восстановление могут как минимум вдвое превысить эту сумму. Согласно

0: Из своевременных дополнительных инвестиций негативное воздействие на производственные мощности и уровень жизни замедлит процесс восстановления. В Астане продемонстрировали полет аэротакси. Во время демонстрации летательный аппарат без пилота преодолел маршрут протяженностью в 24 километра, выполнив вертикальный взлет и посадку, горизонтальный полет, а также круговой облет демонстрационной зоны. Как отметили организаторы, испытание было направлено на демонстрацию точности навигации, устойчивости полета, работы системы управления и возможности полностью автоматизированного режима. Коммерческие перевозки будут выполняться уже с пилотом на борту, а перед каждым вылетом воздушный судно будет проходить полную техническую проверку. И последнее. На Казахстан обрушатся ливни с грозами, местами град и порывистый ветер, но аномальная жара усилится до 43 градусов. Такой прогноз представил Казгидромет на предстоящие 3 дня. Атлантический циклон сохранит свое влияние на большую часть страны лишь на западе. В северо-западе погода прогнозируется без существенных осадков. Но с выносом горячих воздушных масс с районов Ирана снова ожидается жаркая погода на большей части территории республики. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 466 тенге 22 тиен, а евро 532 тенге 57 тиен, российский рубль 5 тенге 95 тиен. Теперь о погоде на завтра. По данным компании «Казгидромет», столица ожидается дождь, ночью 16, днем 28 градусов. Алматы также осадки, ночью 19, днем 31. В Искаменогорске 24, в Караганде, Павлодаре 26, в Петропавловске, Семее 28, Кокшетау 30, в Конаеве, Костанае 32, Талдыкургане, Таразе 34, в Жезказгане, Актобе, Шымкенте, Актау, Уральске 36, в Туркестане, Атырау и в Кызылорде завтра 38 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах. Радио Лара.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Киелі қара шаңырақ. Казах радиосы.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. 23 августа пройдут выборы депутатов Курултая. Основанием для включения в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт регистрации по месту жительства на территории данного участка. К примеру, жители Астаны уже сейчас могут проверить, где будут голосовать. Узнать свой избирательный участок можно в режиме реального времени на официальном сервисе sailau.astana.kz, через чат-бот в Telegram Sailau Astana Bot и в едином контакт-центре Айкомек по телефону 109. Нацбанк вновь снизил базовую ставку до 16,75%. Ранее было 17%. Это второе снижение базовой ставки в этом году. Предыдущее произошло в июне. Тогда регулятор уменьшил ставку сразу на процентный пункт. Отмечу, по оценке экспертов, низкая базовая ставка делает кредиты более доступными и подогревает спрос. Автомобиль въехал в овощной павильон в Астане. Пострадала 15-летняя девушка, которая в момент аварии находилась внутри торговой точки. За рулем находился 18-летний водитель. По предварительной информации, он ехал по улице Булекбаева и не справился с управлением. Пострадавшую госпитализировали. А в Алматы ночью в микрорайоне Шугула загорелась квартира на 9 этаже. Пожар случился из-за самоката. Транспортное средство стояло на зарядке у входа в квартиру. К счастью, жертв нет. Помощь понадобилась хозяйке квартиры. Ее забрали медики. А в самой квартире сгорели вещи и мебель. В Турции взорвался газ в квартире на верхнем этаже шестиэтажки. Два человека погибли, пятеро получили ранения. Также прохожие чудом спаслись от гибели. После смертельного взрыва посыпались обломки. Трое человек, находившихся у этого дома, успели отбежать за секунды до того, как на место, где они стояли, обрушились бетонные конструкции и обломки. Более 6 килограммов золота стоимостью свыше 380 миллионов тенге изъято у черных старателей из Восточно-Казахстанской области. Им вынесли приговор. Организаторы незаконной добычи драгметалла приговорены к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. По данным Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области, выявлена еще одна нелегальная схема. В Маркокольском районе в ходе спецоперации изъяты техника и оборудование. Ущерб государству устанавливается. Ледники продолжают сокращаться под воздействием изменения климата. В Казахстане их около 2400. Наблюдают за ними ученые Центральноазиатского регионального глицеологического центра ЮНЕСКО. По их прогнозам, к 2050-70 годам большая часть небольших ледников может полностью исчезнуть. Это грозит сокращением водных ресурсов, изменением режима рек и ростом риском природных ЧС. Мониторят специалисты ледники на трех высокогорных станциях и с помощью спутниковых данных. Золото и бронзу чемпионата мира по стрельбе по движущейся мишени взяли казахстанки. Он прошел в Таллине. Фатима Ирназарова стала чемпионкой в стрельбе с дистанции 10 метров. Она одержала победу над представительницей Украины. Другая наша спортсменка Зухра Ирназарова принесла бронзовую медаль. Чемпионат Казахстана по велоспорту на треке пройдет в столице. Стартуют они в понедельник. Для молодых спортсменов чемпионат станет этапом отбора в национальную сборную Казахстана, а для лидеров команды – частью подготовки к Азиатским играм 2026. Соревнования будут идти на велотреке «Сары-Арка». Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 466 тенге 22 тиена, евро 532,57, российский рубль 5 тенге 95 тиена. О погоде по данным Казгидромета, завтра в столице ожидается дождь, ночью 16, днем 20.

0: фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Атырауский НПЗ вышел на полную мощность после завершения ремонта. Запуск технологических установок начался раньше установленного графика. Как сообщается, поставка топлива идет без задержек. На заводе обновили оборудование и катализаторы для увеличения объемов производства топлива. Засуха прогнозируется в августе в отдельных районах Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атарауской, Житосульской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях. По предварительному прогнозу Казгидромета, в то же время умеренно влажные условия ожидаются в некоторых районах Северо-Казахстанской и Кустанайской областей. В Алматы укрепили 9 самых опасных оползневых участков. Работы прошли в Медеусском, Житосульском и Наурызбайском районах. В том числе укрепили склоны возле высокогорного катка Медео, дороги к Шымбулаку, кладбищу Кинсай-2, а также участки в районах Кемель и Ак-Жартал. К слову, укрепление склонов началось в октябре. Сейчас инженерные работы полностью завершены. Сейчас заканчивают благоустройство этих территорий. В мегаполисе выявили еще 7 потенциально опасных участков. Для них уже разрабатывают проекты по укреплению. Казахстан и США обсудили развитие сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров. Представители профильных ведомств встретились в Астане. Стороны усилят обмен оперативной информацией для борьбы с наркопреступностью. Китай ограничил экспорт для 14 организаций из Евросоюза после того, как ЕС ввел санкции против китайских компаний. КНР запретила своим экспортерам поставлять им товары двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Иностранным компаниям и физическим лицам также запретили передавать этим организациям такую продукцию китайского происхождения. 1059 медалей завоевали школьники на международных олимпиадах и конкурсах в ушедшем учебном году. По словам вице-министра просвещения Казахстана, они ежегодно показывают 100% результативность. По сравнению с 2023 годом количество наград увеличилось на 96%. Кстати, в этом году казахстанские школьники участвовали в 4 из 7 самых престижных международных предметных олимпиад мира, и на каждой из них вошли в число победителей, завоевав 19 медалей. Полностью сохранившееся передвижное жилище кимака кыпчакского периода нашли в Павлодарской области. Археологи продолжают исследовать курганный могильник Байдала. Он считается одним из ключевых памятников эпохи кимакского каганата. Главной находкой стало жилище. Это деревянная колесница с шатром, конструкция которого близка к казахской юрте. По мнению ученых, аналогов этой находки в археологии степной Евразии нет. Вместе с жилищем обнаружены деревянное седло, стремена, удила, предметы вооружения, украшения, а также шелковые ткани. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 476 тенге 7 тиен, евро 532,57, российский рубль 5 тенге 95 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице ожидается дождь. Ночью 16, днем 28 градусов. Алматы и осадки. Ночью 19, днем 31. В Усть-Каменогорске 24, в Караганде, Павлодаре 26, в Петропавловске, Семее 28, в Кокшетау 30, в Кунаеве, Кустанае 32, в Талдыкургане, Таразе 34, в Жезказгане, Актюбе, Шымкенте, Актау-Уральске 36, а в Туркестане, Атырау, Кызылорде 38 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Матерями, представителями инклюзивного общества и другими социальными группами. Уже запланированы мероприятия на весь агитационный период. От ОСДП в Курултай зарегистрированы 33 кандидата. Партия «Аул» тоже начала свою предвыборную гонку с открытия штаба. Председатель партии, руководитель республиканского избирательного штаба Кайрат Айтуганов представил план действий. Их предвыборная программа основана на 7 основных направлениях. Это справедливое государство, продовольственная безопасность, развитие региональной инфраструктуры, справедливая социальная политика, образование и возможности для молодежи, семейные ценности и экологическая ответственность. В течение месяца партия планирует провести более 6500 агитационных мероприятий. На этом все. Служба новостей Казах Радиолары.
1: Казах Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Казанском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Казах радиосында. Кешке көңіл ашар.